слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Вот еще одному году конец. Годы тают, как во рту леденец.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Пограничный десант, непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

Что такое дыша? В двух словах объяснить бесполезно. Здесь не просят наград, просто так на рожон не полезут.

0: дом. Счастливо, батя, я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом.
1: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З.
1: Высоко над головой синеет небо, и волнуют душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не нажить.

Спасибо деду за победу и троекратное ура. Пусть в его честь гремят салюты до утра. Ура, ура, ура. Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве. Бей салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река. Но героев наших все мы помнить будем. Подвиг русского солдата на века.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны дожди. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет, как законом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

я осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах? На пределе, на износ, я Ми-8.

вернулся. А в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся.

0: летят Ми-8. Я Ми-8.
1: Это Белгородский район. Активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: этот бессмертный нашел.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

Радио З. Радио З.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны дожди. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: моя родина.
1: Правовой ликбез.
2: Какие изменения ждут владельцев электрокаров, гибридов и машин на газе с июня 2026 года? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
3: С 1 июня в России начинают действовать изменения в правилах парковки. Особенно это касается владельцев электрокаров, гибридов и машин на газе. Новый свод противопожарных правил от МЧС существенно ужесточает требования к подземным стоянкам. Для владельцев электромобилей и подзаряжаемых гибридов свободный въезд на подземную парковку торгового центра или жилого дома теперь закрыт. Им придется искать специально выделенные места. По новым правилам такие зоны должны быть организованы кластерами не более чем на 10 машин. Они не могут быть огорожены глухими стенами. Разрешена только легкая огнестойкая сетка или специальные противопожарные шторы. Рядом с этими местами обязательно монтируют систему пожаротушения. А зарядные станции в подземном парке разрешены только медленные с ограничением по мощности. Все эти меры становятся обязательными, даже если на парковке вообще нет зарядных устройств. Самый жесткий запрет для автомобилей с газобаллонным оборудованием. Им теперь категорически нельзя заезжать на подземные стоянки. Пункт 10 нового свода правил говорит прямо. Хранение газобаллонных автомобилей в подземных паркингах запрещено. Для них только открытые наземные стоянки. За несоблюдение этих противопожарных требований на подземных паркингах предусмотрены серьезные штрафы. Для физических лиц – до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц и владельцев парковок наказание гораздо ощутимее – до 2 миллионов рублей. Важное уточнение. Эти требования распространяются в первую очередь на новые, только строящиеся и проектируемые здания, а также на те объекты, где планируется капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение. Уже работающие подземные паркинги, жилые дома с подземными стоянками, скорее всего, переоборудовать массово не придется, если собственники не затевают там серьезный ремонт.
1: Правовой ликбез.

жены стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

0: Великие ребята, чтоб Россия, мать, жила.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Банк России изменил порядок расчета официального курса евро. Теперь курс к рублю будут считать через доллар. Сначала берется курс доллара к рублю, а затем курс евро к доллару, который устанавливает Европейский центральный банк. В Центробанке объяснили это тем, что сделок с евро на российском рынке стало мало, и прямой расчет уже не всегда отражает реальную картину. Эксперты отмечают, что для обычных граждан почти ничего не изменится. Купить или продать наличные евро по-прежнему можно будет в обычном режиме. Новая методика касается только расчета официального курса. Во второй половине 2026 года самый заметный дефицит кадров сохранится в промышленности, IT, строительстве, медицине, логистике и розничной торговле. Об этом рассказал профессор финансового университета при правительстве России Юрий Шитько. По его словам, особенно востребованы будут инженеры-проектировщики, технологи, специалисты по робототехнике, IT-разработчики, специалисты по информационной безопасности, рабочие, врачи, фармацевты, водители, курьеры, строители и продавцы. В отдельных категориях зарплатные предложения уже выглядят заметно выше средних по рынку. В частности, инженеры, проектировщики и технологи могут рассчитывать на 150-370 тысяч рублей. По словам Шитько, конкуренция за кадры усилится и станет новой нормой. Бизнес будет бороться не за количество, а за конкретные компетенции. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила обслуживания маломобильных авиапассажиров, сообщил глава Минтранса. Пассажиры смогут бесплатно резервировать места уже при покупке билета. Если человеку требуется сопровождающий, место рядом с ним также будет предоставляться без дополнительной платы. Кроме того, вводится бесплатное сопровождение в аэропорту. Летом многие строят большие планы, но к осени часто понимают, что не успели по-настоящему отдохнуть. Сделать сезон более ярким помогает смена обстановки и новые впечатления. Психологи пояснили, что восприятие лета как времени отдыха формируется еще с детства. Поэтому человеку важно не просто ждать отпуска, а заранее продумать, чем наполнить это время. Детям и подросткам эксперты советуют меньше сидеть дома и чаще пробовать новые занятия. Взрослым лучше делить отпуск на две части. Сначала спокойно восстановить силы, а ближе к концу лета добавить поездки, экскурсии и активный отдых. Пожилым людям советуют не ограничиваться только дачей, если есть возможность путешествовать. Новые маршруты, прогулки и экскурсии помогают сохранять активность и дают свежие впечатления. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и удачных дорог!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Белогорья при поддержке Института развития интернета продолжает честное реалити о ветеранах СВО, которые вернулись домой и пытаются найти себя. В первой серии они учились жить заново, во второй – сделали первый шаг, подали заявки. В третьей поняли – учеба тяжелее, чем казалось. В четвертой – выбирали свое дело. А теперь пятая серия. Теория позади, началась практика. Три героя, три первых шага, три цены, которую заплатит каждый за право двигаться дальше. Кто выдержит? И что дороже, покой или дело по душе? Узнаете в пятой серии проекта «Грант на успех. Цена первых шагов». Смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании.

0: осталось выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны дожди. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Песни нашей победы.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Банк России изменил порядок расчета официального курса евро. Теперь курс к рублю будут считать через доллар. Сначала берется курс доллара к рублю, а затем курс евро к доллару, который устанавливает Европейский центральный банк. В Центробанке объяснили это тем, что сделок с евро на российском рынке стало мало, и прямой расчет уже не всегда отражает реальную картину. Эксперты отмечают, что для обычных граждан почти ничего не изменится. Купить или продать наличные евро по-прежнему можно будет в обычном режиме. Новая методика касается только расчета официального курса. Во второй половине 2026 года самый заметный дефицит кадров сохранится в промышленности, IT, строительстве, медицине, логистике и розничной торговле. Об этом рассказал профессор финансового университета при правительстве России Юрий Шитько. По его словам, особенно востребованы будут инженеры-проектировщики, технологи, специалисты по робототехнике, IT-разработчики, специалисты по информационной безопасности, рабочие, врачи, фармацевты, водители, курьеры, строители и продавцы. В отдельных категориях зарплатные предложения уже выглядят заметно выше средних по рынку. В частности, инженеры, проектировщики и технологи могут рассчитывать на 150-370 тысяч рублей. По словам Шитько, конкуренция за кадры усилится и станет новой нормой. Бизнес будет бороться не за количество, а за конкретные компетенции. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила обслуживания маломобильных авиапассажиров, сообщил глава Минтранса. Пассажиры смогут бесплатно резервировать места уже при покупке билета. Если человеку требуется сопровождающий, место рядом с ним также будет предоставляться без дополнительной платы. Кроме того, вводится бесплатное сопровождение в аэропорту. Летом многие строят большие планы, но к осени часто понимают, что не успели по-настоящему отдохнуть. Сделать сезон более ярким помогает смена обстановки и новые впечатления. Психологи пояснили, что восприятие лета как времени отдыха формируется еще с детства. Поэтому человеку важно не просто ждать отпуска, а заранее продумать, чем наполнить это время. Детям и подросткам эксперты советуют меньше сидеть дома и чаще пробовать новые занятия. Взрослым лучше делить отпуск на две части. Сначала спокойно восстановить силы, а ближе к концу лета добавить поездки, экскурсии и активный отдых. Пожилым людям советуют не ограничиваться только дачей, если есть возможность путешествовать. Новые маршруты, прогулки и экскурсии помогают сохранять активность и дают свежие впечатления. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и удачных дорог!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны.

0: угроз от незнакомых абонентов, при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
1: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Мы не вздрогнем от обещания ада, мы видали его под землей. Мы все еще живы, и это наша награда.

«Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета продолжает честное реалити о ветеранах СВО, которые вернулись домой и пытаются найти себя. В первой серии они учились жить заново, во второй сделали первый шаг, подали заявки. В третьей поняли, учеба тяжелее, чем казалось. В четвертой выбирали свое дело. А теперь пятая серия. Теория позади, началась практика. Три героя, три первых шага, три цены, которую заплатит каждый за право двигаться дальше. Кто выдержит? И что дороже, покой или дело по душе? Узнаете в пятой серии проекта «Грант на успех. Цена первых шагов». Смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании.

свечи загори за службу, что у нас в крови. Давай поднимем за ребят

0: Давай поднимем за ребят. Дорог республики, солдат.
1: Радио Z.
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Z. Гордимся.

сплю по ночам, я часто курю от чего-то. Я пока еще жив, я пока еще жив, еще там.

не надо жалеть. У военных другие замашки. Человек выживает не хлебом, а страхом одним. Мне всю жизнь будут сниться туманы, мосты, Чебурашка и пропитанный кровью горячей воды, как Сахим.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны дожди. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуйте, дорогие наши солдаты. Ваша служба нелегка, но очень важна для нашей страны. Я знаю, что вам сейчас тяжело, но я верю, что у вас все получится, потому что вы смелые и сильные. И очень желаю вам вернуться домой здоровыми и невредимыми. Берегите себя, мы вас ждем. Да хранит вас Бог. До свидания, Масаритина Софья.

что в окопе рядом бравые ребята. Я счастлив тем, что жив и что дышу, и что в окопе рядом.

0: вернуться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Надеюсь, Боже.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Банк России изменил порядок расчета официального курса евро. Теперь курс к рублю будут считать через доллар. Сначала берется курс доллара к рублю, а затем курс евро к доллару, который устанавливает Европейский центральный банк. В Центробанке объяснили это тем, что сделок с евро на российском рынке стало мало, и прямой расчет уже не всегда отражает реальную картину. Эксперты отмечают, что для обычных граждан почти ничего не изменится. Купить или продать наличные евро по-прежнему можно будет в обычном режиме. Новая методика касается только расчета официального курса. Во второй половине 2026 года самый заметный дефицит кадров сохранится в промышленности, IT, строительстве, медицине, логистике и розничной торговле. Об этом рассказал профессор финансового университета при правительстве России Юрий Шитько. По его словам, особенно востребованы будут инженеры-проектировщики, технологи, специалисты по робототехнике, IT-разработчики, специалисты по информационной безопасности, рабочие, врачи, фармацевты, водители, курьеры, строители и продавцы. В отдельных категориях зарплатные предложения уже выглядят заметно выше средних по рынку. В частности, инженеры, проектировщики и технологи могут рассчитывать на 150-370 тысяч рублей. По словам Шитько, конкуренция за кадры усилится и станет новой нормой. Бизнес будет бороться не за количество, а за конкретные компетенции. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила обслуживания маломобильных авиапассажиров, сообщил глава Минтранса. Пассажиры смогут бесплатно резервировать места уже при покупке билета. Если человеку требуется сопровождающий, место рядом с ним также будет предоставляться без дополнительной платы. Кроме того, вводится бесплатное сопровождение в аэропорту. Летом многие строят большие планы, но к осени часто понимают, что не успели по-настоящему отдохнуть. Сделать сезон более ярким помогает смена обстановки и новые впечатления. Психологи пояснили, что восприятие лета как времени отдыха формируется еще с детства. Поэтому человеку важно не просто ждать отпуска, а заранее продумать, чем наполнить это время. Детям и подросткам эксперты советуют меньше сидеть дома и чаще пробовать новые занятия. Взрослым лучше делить отпуск на две части – сначала спокойно восстановить силы, а ближе к концу лета добавить поездки, экскурсии и активный отдых. Пожилым людям советуют не ограничиваться только дачей, если есть возможность путешествовать. Новые маршруты, прогулки и экскурсии помогают сохранять активность и дают свежее впечатление. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и удачных дорог!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Белогорья при поддержке Института развития интернета продолжает честное реалити о ветеранах СВО, которые вернулись домой и пытаются найти себя. В первой серии они учились жить заново, во второй – сделали первый шаг, подали заявки. В третьей поняли – учеба тяжелее, чем казалось. В четвертой – выбирали свое дело. А теперь пятая серия. Теория позади, началась практика. Три героя, три первых шага, три цены, которую заплатит каждый за право двигаться дальше. Кто выдержит? И что дороже – покой или дело по душе? Узнаете в пятой серии проекта «Грант на успех. Цена первых шагов». Смотрите на сайте мирбелогорья.ру и в соцсетях телерадиокомпании.
1: Наша служба и опасный труд.

Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

0: легло. Вновь стоит пятый взвод у Змеиной горы. Здесь навеки остаться пришлось.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны дожди. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Сергей Орлов. Его зарыли в шар земной. Его зарыли в шар земной. А был он лишь солдат. Всего, друзья, солдат простой, без званий и наград. Ему, как мавзолей, земля на миллион веков, и млечные пути пылят вокруг него с боков. На рыжих тучах тучи спят, метелицы метут, грома тяжелые гремят, ветра разбег берут. Давным-давно окончен бой руками всех друзей. Положен парень в шар земной, как будто в мавзолей.

0: небо.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: он попытается разбиться.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября, сообщил Центральный избирательный комитет. В Белгородской области состоятся выборы губернатора. Также белгородцы будут выбирать депутатов Государственной Думы. В эти дни пройдут дополнительные выборы в местные органы власти, в Горсовет Белгорода по одномандатному округу номер 10, в Совет депутатов Валуйского округа по одномандатному округу номер 3 и в Совет депутатов Грайворонского округа по одномандатным округам номер 13 и 14. 47 белгородских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Большинство отличных результатов у школьников из Белгорода. На втором месте белгородские и староскольские округа. Всего высший балл получили ребята из 12 муниципалитетов. Александр Шуваев поблагодарил ребят за достойные показатели, несмотря на непростую оперативную обстановку, а учителей и родителей за профессионализм и поддержку. Впереди резервные дни, а также дополнительные для тех, кто захочет пересдать один предмет. Глава региона пожелал ребятам удачи и спокойствия. Белгород принял делегацию из Чебоксар. Главная тема встречи – безопасность. Столица Чувашии пережила несколько серьезных вражеских атак. «Мы искренне сочувствуем и готовы делиться практиками, которые уже отработаны в Белгороде», – сообщил Валентин Демидов. «Рассказал о нашей комплексной системе защиты населения, обсудили работу оперативных штабов по ликвидации ЧС, организацию восстановительных работ, защиту соцобъектов и другие вопросы. Подготовили для гостей отдельную программу, чтобы они могли увидеть, как элементы системы работают на практике. Показали проекты мирной повестки, которые реализовывали, несмотря на сложные обстоятельства», – заключил мэр Белгорода. В БГТУ имени Шухова открыли образовательную программу «Цифровой инжиниринг беспилотного воздушного судна». Занятия проходят в рамках летней смены Шуховской аэроакадемии. За 2 недели школьники научатся создавать 3D-модели, конструировать, программировать и управлять дронами. Первые 2 группы начнут обучение уже 22 июня. Сейчас идет набор на 2-ю смену. Областное правительство приглашает на официальных страницах в соцсетях МАКС познакомиться с программой больших белгородских гастролей с 18 по 21 июня. В эти дни коллективы и солисты региона отправляются в поселения области с концертными программами. Все выезды организуются с учетом оперативной обстановки. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
13: Уходит день, вливаясь в век,

0: шепчет он: живите и в тихой песне про
1: Белогорья при поддержке Института развития интернета продолжает честное реалити о ветеранах СВО, которые вернулись домой и пытаются найти себя. В первой серии они учились жить заново, во второй сделали первый шаг, подали заявки. В третьей поняли, учеба тяжелее, чем казалось. В четвертой выбирали свое дело. А теперь пятая серия. Теория позади, началась практика. Три героя, три первых шага, три цены, которую заплатит каждый за право двигаться дальше. Кто выдержит? И что дороже, покой или дело по душе? Узнаете в пятой серии проекта «Грант на успех. Цена первых шагов». Смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны дожди, ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Какие изменения ждут владельцев электрокаров, гибридов и машин на газе с июня 2026 года? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: С 1 июня в России начинают действовать изменения в правилах парковки. Особенно это касается владельцев электрокаров, гибридов и машин на газе. Новый свод противопожарных правил от МЧС существенно ужесточает требования к подземным стоянкам. Для владельцев электромобилей и подзаряжаемых гибридов свободный въезд на подземную парковку торгового центра или жилого дома теперь закрыт. Им придется искать специально выделенные места. По новым правилам такие зоны должны быть организованы кластерами не более чем на 10 машин. Они не могут быть огорожены глухими стенами. Разрешена только легкая огнестойкая сетка или специальные противопожарные шторы. Рядом с этими местами обязательно монтируют систему пожаротушения. А зарядные станции в подземном парке разрешены только медленные с ограничением по мощности. Все эти меры становятся обязательными, даже если на парковке вообще нет зарядных устройств. Самый жесткий запрет для автомобилей с газобаллонным оборудованием. Им теперь категорически нельзя заезжать на подземные стоянки. Пункт 10 нового свода правил говорит прямо. Хранение газобаллонных автомобилей в подземных паркингах запрещено. Для них только открытые наземные стоянки. За несоблюдение этих противопожарных требований на подземных паркингах предусмотрены серьезные штрафы. Для физических лиц до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц и владельцев парковок наказание гораздо ощутимее – до 2 миллионов рублей. Важное уточнение. Эти требования распространяются в первую очередь на новые, только строящиеся и проектируемые здания, а также на те объекты, где планируется капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение. Уже работающие подземные паркинги, жилые дома с подземными стоянками, скорее всего, переоборудовать массово не придется, если собственники не затевают там серьезный ремонт.
0: Правовой ликбез.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-00-70. 37-00-70. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: Словно ангел из тумана, шаг по лезвию обмана, и она уже со мной на «ты».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября, сообщил Центральный избирательный комитет. В Белгородской области состоятся выборы губернатора. Также белгородцы будут выбирать депутатов Государственной Думы. В эти дни пройдут дополнительные выборы в местные органы власти, в Горсовет Белгорода по одномандатному округу номер 10, в Совет депутатов Валуйского округа по одномандатному округу номер 3 и в Совет депутатов Грайворонского округа по одномандатным округам номер 13 и 14. 47 белгородских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Большинство отличных результатов у школьников из Белгорода. На втором месте белгородские и староскольские округа. Всего высший балл получили ребята из 12 муниципалитетов. Александр Шуваев поблагодарил ребят за достойные показатели, несмотря на непростую оперативную обстановку, а учителей и родителей за профессионализм и поддержку. Впереди резервные дни, а также дополнительные для тех, кто захочет пересдать один предмет. Глава региона пожелал ребятам удачи и спокойствия. Белгород принял делегацию из Чебоксар. Главная тема встречи – безопасность. Столица Чувашии пережила несколько серьезных вражеских атак. «Мы искренне сочувствуем и готовы делиться практиками, которые уже отработаны в Белгороде», – сообщил Валентин Демидов. «Рассказал о нашей комплексной системе защиты населения, обсудили работу оперативных штабов по ликвидации ЧС, организацию восстановительных работ, защиту соцобъектов и другие вопросы. Подготовили для гостей отдельную программу, чтобы они могли увидеть, как элементы системы работают на практике. Показали проекты мирной повестки, которые реализовывали, несмотря на сложные обстоятельства», – заключил мэр Белгорода. В БГТУ имени Шухова открыли образовательную программу «Цифровой инжиниринг беспилотного воздушного судна». Занятия проходят в рамках летней смены Шуховской аэроакадемии. За две недели школьники научатся создавать 3D-модели, конструировать, программировать и управлять дронами. Первые две группы начнут обучение уже 22 июня. Сейчас идет набор на вторую смену. Областное правительство приглашает на официальных страницах в соцсетях и в МАКС познакомиться с программой больших белгородских гастролей с 18 по 21 июня. В эти дни коллективы и солисты региона отправляются в поселения области с концертными программами. Все выезды организуются с учетом оперативной обстановки. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Белогорья при поддержке Института развития интернета продолжает честное реалити о ветеранах СВО, которые вернулись домой и пытаются найти себя. В первой серии они учились жить заново, во второй – сделали первый шаг, подали заявки. В третьей поняли – учеба тяжелее, чем казалось. В четвертой – выбирали свое дело. А теперь пятая серия. Теория позади, началась практика. Три героя, три первых шага, три цены, которую заплатит каждый за право двигаться дальше. Кто выдержит? И что дороже – покой или дело по душе? Узнаете в пятой серии проекта «Грант на успех. Цена первых шагов». Смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании. Компании.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны дожди. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: впереди.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Внешний долг России резко снизился. По итогам марта обязательства перед нерезидентами составили 61,1 миллиарда долларов, а в конце апреля – 58,9 миллиарда долларов. В результате они сократились сразу на 4,2 миллиарда. Настолько быстро показатель не падал как минимум последние 15 лет. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном для прекращения конфликта. Подписание соглашения прошло в электронном виде, после чего документ официально вступил в силу. В МИД Ирана также подтвердили окончательное согласование меморандума. США и Иран заключили мирное соглашение и прекратили огонь на всех направлениях, в том числе в Ливане. После этого Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США. В России с 5 июня 2026 года родители и дети ветеранов боевых действий, признанных инвалидами первой или второй групп, получили право на отпуск вне графика. Отпуск может быть оформлен одновременно с отпуском военнослужащего при условии, что он продолжает службу. Работодатель обязан подписать заявление на отпуск в любое удобное для сотрудника время при предоставлении соответствующих документов. Минпросвещение подвело итоги основного периода ЕГЭ. 5263 человека набрали 100 баллов по истории, литературе, русскому языку и химии. Еще у 154 участников по 200 баллов, сообщили в пресс-службе министерства. Обработка экзаменационных материалов ЕГЭ-2026 идет с опережением графика. Самым сложным словом на ЕГЭ-2026 по русскому языку стало преддверие. Об этом рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов Роман Дощинский. Выпускники затруднились правильно написать слово даже при наличии контекста в преддверии праздников, в преддверии выходных дней. Глава комиссии отметил, что это свидетельствует о прямой зависимости орфографической грамотности от уровня лексического запаса учащихся. Он призвал школьников больше читать, чтобы расширить свой словарный запас. Темпы роста случаев ожирения среди школьников младших классов удалось преодолеть в России. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, этого удалось достичь благодаря тому, что государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам. Попова также добавила, что у детей поменялись и вкусовые привычки. Младшие школьники стали меньше досаливать еду и потребляют меньше сахара. Теперь это этот навык необходимо донести до других возрастных групп, подчеркнула глава Роспотребнадзора. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, продуктивного времени!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372 672.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья». Смотрите в наших соцсетях.
1: До свидания, Порт!

0: тебя проливали деды кровь. Не просто от мысли, не просто от снов. Не просто идти между адом и раем. Мы русские люди, своих не бросаем.
1: Не зря испытания брошены нам. Не просто читать строки близких имам. Не просто молчать, когда кроют на слайм. Мы русские люди.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 18 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны дожди. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Внешний долг России резко снизился. По итогам марта обязательства перед нерезидентами составили 61,1 миллиарда долларов, а в конце апреля – 58,9 миллиарда долларов. В результате они сократились сразу на 4,2 миллиарда. Настолько быстро показатель не падал как минимум последние 15 лет. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном для прекращения конфликта. Подписание соглашения прошло в электронном виде, после чего документ официально вступил в силу. В МИД Ирана также подтвердили окончательное согласование меморандума. США и Иран заключили мирное соглашение и прекратили огонь на всех направлениях, в том числе в Ливане. После этого Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США. В России с 5 июня 2026 года родители и дети ветеранов боевых действий, признанных инвалидами первой или второй групп, получили право на отпуск вне графика. Отпуск может быть оформлен одновременно с отпуском военнослужащего при условии, что он продолжает службу. Работодатель обязан подписать заявление на отпуск в любое удобное для сотрудника время при предоставлении соответствующих документов. Минпросвещение подвело итоги основного периода ЕГЭ. 5263 человека набрали 100 баллов по истории, литературе, русскому языку и химии. Еще у 154 участников по 200 баллов, сообщили в пресс-службе министерства. Обработка экзаменационных материалов ЕГЭ-2026 идет с опережением графика. Самым сложным словом на ЕГЭ-2026 по русскому языку стало преддверие. Об этом рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов Роман Дощинский. Выпускники затруднились правильно написать слово даже при наличии контекста в преддверии праздников, в преддверии выходных дней. Глава комиссии отметил, что это свидетельствует о прямой зависимости орфографической грамотности от уровня лексического запаса учащихся. Он призвал школьников больше читать, чтобы расширить свой словарный запас. Темпы роста случаев ожирения среди школьников младших классов удалось преодолеть в России. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, этого удалось достичь благодаря тому, что государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам. Попова также добавила, что у детей поменялись и вкусовые привычки. Младшие школьники стали меньше досаливать еду и потребляют меньше сахара. Теперь этот навык необходимо донести до других возрастных групп, подчеркнула глава Роспотребнадзора. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, продуктивного времени!

созовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: реклама.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: клянусь.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 19 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 15, днем до 23 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Какие изменения ждут владельцев электрокаров, гибридов и машин на газе с июня 2026 года? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: С 1 июня в России начинают действовать изменения в правилах парковки. Особенно это касается владельцев электрокаров, гибридов и машин на газе. Новый свод противопожарных правил от МЧС существенно ужесточает требования к подземным стоянкам. Для владельцев электромобилей и подзаряжаемых гибридов свободный въезд на подземную парковку торгового центра или жилого дома теперь закрыт. Им придется искать специально выделенные места. По новым правилам такие зоны должны быть организованы кластерами не более чем на 10 машин. Они не могут быть огорожены глухими стенами. Разрешена только легкая огнестойкая сетка или специальные противопожарные шторы. Рядом с этими местами обязательно монтируют систему пожаротушения. А зарядные станции в подземном парке разрешены только медленные с ограничением по мощности. Все эти меры становятся обязательными, даже если на парковке вообще нет зарядных устройств. Самый жесткий запрет для автомобилей с газобаллонным оборудованием. Им теперь категорически нельзя заезжать на подземные стоянки. Пункт 10 нового свода правил говорит прямо. Хранение газобаллонных автомобилей в подземных паркингах запрещено. Для них только открытые наземные стоянки. За несоблюдение этих противопожарных требований на подземных паркингах предусмотрены серьезные штрафы. Для физических лиц до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц и владельцев парковок наказание гораздо ощутимее – до 2 миллионов рублей. Важное уточнение. Эти требования распространяются в первую очередь на новые, только строящиеся и проектируемые здания, а также на те объекты, где планируется капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение. Уже работающие подземные паркинги, жилые дома с подземными стоянками, скорее всего, переоборудовать массово не придется, если собственники не затевают там серьезный ремонт.
0: Правовой ликбез.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 90 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали Белгород и еще 17 округов. Противник совершил 10 обстрелов с применением авиации и артиллерии, производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Сбиты и подавлены 142 дрона. В результате целенаправленной атаки в Белгороде погиб мирный житель. Получили ранения 9 человек в разных округах. Вся необходимая медпомощь оказывается. 18 июня в Ракитянском округе дрон атаковал автомобили в районе Борисполья. Мужчина погиб, его сын получил осколочное ранение спины и плеча. Они были жителями Курской области. Об этом рассказал глава соседнего региона Александр Хинштейн. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким погибших. На Белгородскую аллею славы медработников занесли 3 новых имени. В их числе хирург Олег Бухарин, педиатр Татьяна Смирнова и главный врач Губкинской ЦРБ Ирина Крутова. Также более 40 сотрудников различных учреждений занесли на виртуальную доску почета. В Белгородской области 124 многодетные семьи, которым ранее отказали в едином пособии из-за небольшого превышения доходов, получили перерасчет. Теперь выплаты возможны, если доходы увеличатся не более чем на 10%. Уведомление о перерасчете поступило через госуслуги. Размер пособия 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, который в 2026 году составляет у нас 15 432 рубля. Начальные выплаты уже произведены. В Шебекинском округе успешно завершили посевную кампанию 2026 года. Сев прошел в установленные сроки. В этом сезоне яровые зерновые культуры заняли площадь 7769 гектаров. С учетом озимых культур общая площадь посевов зерновых и зернобобовых в Шебекинском округе достигла 26850 гектаров. Кроме того, проведена масштабная работа по севу технических культур. Аграрии засеяли сахарную свеклу, подсолнечную и сою, заложена прочная основа для будущего урожая. С завершением основных полевых работ сельскохозяйственные предприятия округа не останавливаются, а переходят к следующему важному этапу – активной заготовке кормовой базы. Хорошие результаты посевной кампании стали возможными благодаря аграриям, их самоотверженному труду и умению работать на земле, несмотря на любые вызовы. Белгородская спортсменка в тройке лучших на Кубке России по пулевой стрельбе, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены из разных регионов России и Беларуси. В олимпийском упражнении винтовка пневматическая 10 метров 60 выстрелов мастер спорта России Анастасия Колесникова заняла 2-е место среди российских спортсменов и 3-е место в общем зачете с участием спортсменов Республики Беларусь. Тренирует девушку Ольга Лутай. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 19 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 15, днем до 23 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
3: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.

0: Город воин и труженик, город герой. В лихолетьях и грозных боях возмужалый, и каких летописных страниц не открой, жизнь кипит на его деревянных причалах. Я, мой город, сегодня в любви признаюсь. Ты неброско красив и заслуженно славен. Ты частица державы по имени Русь. Ты душе моряка благодарная гавань.
1: Этот отрывок из стихотворения поэта, моряка-подводника Владимира Жарского, посвящен городу с военно-морским характером полярному. Его часто называют колыбелью Северного флота, воротами Арктики и заполярным Севастополем. Он находится в Мурманской области, на берегу Кольского залива Баренцева моря.
0: Город был основан в 1896 году как порт Александровск, названный так в честь императора Александра III. Екатерининская гавань, на которой стоит Полярный, уже в XVIII веке использовалась для зимовки и ремонта военных кораблей России.
1: В годы Первой мировой войны Александровск стал одним из ключевых пунктов обороны Мурмана. Так называли побережье Баренцева моря, а затем и весь Кольский полуостров.
0: В 1933 году Иосиф Сталин, осмотрев Екатерининскую гавань, сказал: «Что такое Черное море? Лоханка. Что такое Балтийское море? Бутылка. А пробка не у нас. Вот здесь море. Здесь окно. Большой флот здесь. Только отсюда мы можем взять за живое и Англию, и Америку, если потребуется».

0: Во время Великой Отечественной войны Полярный стал важным стратегическим пунктом. Здесь находилась главная база Северного флота. Город оказался последним рубежом на пути к Кольскому заливу.
1: Первая весть о войне пришла в город еще 17 июня 1941 года, когда над бухтой появился первый фашистский самолет. В следующие несколько дней их количество постоянно росло. На флоте была объявлена повышенная боевая готовность.

0: утро 22 июня разбудило полярный ревом фашистских самолетов и громом взрывов бомб. Сразу началась мобилизация жителей и гражданских судов. Было введено военное положение. В Баренцевом море вышли на боевые позиции подводные лодки и сторожевые корабли.
1: В окрестностях города было сооружено два оборонительных рубежа общей протяженностью 35 километров. Их занимали бригада морской пехоты, два морских полка, три артиллерийские батареи и другие подразделения численностью около 10 тысяч человек.
0: В первые дни войны было эвакуировано почти все гражданское население. В городе остались военные, их жены, врачи. Несмотря на частые массированные бомбежки, Полярному был нанесен минимально возможный ущерб. Это заслуга 58-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона ПВО. В течение всей войны зенитчики надежно прикрывали город.
1: 29 июня 1941 года противник перешел границу на Мурманском направлении и в результате напряженных боев продвинулся на 30 километров. К середине июля сложилась критическая ситуация. До Кольского залива оставалось не более 60 километров. Командованием была поставлена задача: при любом положении на сухопутном фронте Северному флоту оставаться в Полярном, защищая этот пункт до последней крайности.
0: Остановить врага помогли артиллерийская поддержка флота и десанты, которые высаживались во фланг наступающему противнику.
1: Одной из важнейших задач было несение дозорной службы на подходе к главной базе и Мурманскому порту. Кильдинский плёс перед входом в Кольский залив стал наиболее опасным участком прибрежных вод. Именно здесь были сосредоточены подводные лодки противника, атакующие стесненные в маневре суда конвоев. Катера дивизиона вели их постоянный поиск, конвоировали суда, обеспечивали противовоздушное прикрытие и ставили минные заграждения. С октября 1943 и до конца войны морские охотники вытроллили более 400 мин, обнаружили и потопили 7 немецких подводных лодок, отразили 5 массированных атак самолетов и 130 атак подводных лодок.
0: К началу Великой Отечественной войны численность подводных сил на севере была наименьшей среди флотов. Бригада насчитывала всего 15 кораблей, сведенных в 3 дивизиона. Именно эти субмарины оказали в первое полугодие войны образцы мужества и героизма. 6 лодок из них стали гвардейскими, 6 – краснознаменными. Дивизион «Щук» – единственный в подводных силах военно-морского флота, получивший 6 наград, 4 ордена Красного Знамени и 2 гвардейских флага. Командир этого дивизиона Иван Колышкин стал первым подводником, удостоенным звания Героя Советского Союза. Однако потери бригады были значительными. Из 15 лодок победу встретили только 2.
1: С объявлением мобилизации в первые дни войны на штат военного времени был переведен и главный военно-морской госпиталь Северного флота. В состав медицинской службы флота входило 3 военно-морских госпиталя и 4 базовых лазарета. Уже к 1942 году общий коечный фонд составил 600 мест.
0: Только за первый год войны в военно-морской госпиталь поступило более 2000 бойцов. Эвакуация раненых с полуострова Рыбачий проходила в непосредственной близости от позиций противника. Только на небольших рыболовецких судах, дрифтерботах, можно было прорваться сквозь бомбежки, артиллерийский и даже ружейно-пулеметный огонь. Принимая на борт до 3 десятков раненых, эти суденышки только за первый год войны перевезли около 6 тысяч человек.
1: На Северный флот прибыло много женщин-добровольцев, которые самоотверженно трудились в госпиталях. Иногда на каждую медсестру приходилось до 150 раненых. Они носили и мыли раненых, чинили белье, разгружали баржи с углем.
0: Несмотря на бесконечные налеты вражеской авиации и бомбежки, во время войны госпиталь принял более 18 тысяч раненых и больных, из них более 4 тысяч моряков-североморцев. За самоотверженный труд в годы войны 81 человек из личного состава госпиталя награжден орденами и медалями Советского Союза.
1: На протяжении всей войны в Полярном находился штаб Северного флота. Отсюда велось оперативное управление разнородными силами на огромном Северном морском театре в суровых климатических условиях. Этот город стал единственным из главных военно-морских баз флотов СССР, который фашисты не смогли захватить. Здесь образовался плацдарм, с которого в сентябре 1944 года началось активное наступление и освобождение Кольской земли.
0: После Великой Отечественной войны в Полярном были продолжены интенсивная боевая подготовка, освоение новой боевой техники и проектов дизельных подводных лодок, выработка тактических приемов, их применение. Подводные лодки новых проектов стали основой океанского дизельного подводного флота страны. Именно здесь закладывался фундамент для будущих дальних плаваний могучих подводных атомоходов.
1: Указом президента Российской Федерации от 5 мая 2008 года за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Полярному присвоено почетное звание «Город воинской славы».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе. О сыне матери с грустью.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 90 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали Белгород и еще 17 округов. Противник совершил 10 обстрелов с применением авиации и артиллерии, производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Сбиты и подавлены 142 дрона. В результате целенаправленной атаки в Белгороде погиб мирный житель. Получили ранения 9 человек в разных округах. Вся необходимая медпомощь оказывается. 18 июня в Ракитянском округе дрон атаковал автомобили в районе Борисполья. Мужчина погиб, его сын получил осколочное ранение спины и плеча. Они были жителями Курской области. Об этом рассказал глава соседнего региона Александр Хинштейн. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким погибших. На Белгородскую аллею славы медработников занесли 3 новых имени. В их числе хирург Олег Бухарин, педиатр Татьяна Смирнова и главный врач Губкинской ЦРБ Ирина Крутова. Также более 40 сотрудников различных учреждений занесли на виртуальную доску почета. В Белгородской области 124 многодетные семьи, которым ранее отказали в едином пособии из-за небольшого превышения доходов, получили перерасчет. Теперь выплаты возможны, если доходы увеличатся не более чем на 10%. Уведомление о перерасчете поступило через госуслуги. Размер пособия 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, который в 2026 году составляет у нас 15 432 рубля. Начальные выплаты уже произведены. В Шебекинском округе успешно завершили посевную кампанию 2026 года. Сев прошел в установленные сроки. В этом сезоне яровые зерновые культуры заняли площадь 7769 гектаров. С учетом озимых культур общая площадь посевов зерновых и зернобобовых в Шебекинском округе достигла 26850 гектаров. Кроме того, проведена масштабная работа по севу технических культур. Аграрии засеяли сахарную свеклу, подсолнечную и сою, заложена прочная основа для будущего урожая. С завершением основных полевых работ сельскохозяйственные предприятия округа не останавливаются, а переходят к следующему важному этапу – активной заготовке кормовой базы. Хорошие результаты посевной кампании стали возможными благодаря аграриям, их самоотверженному труду и умению работать на земле, несмотря на любые вызовы. Белгородская спортсменка в тройке лучших на Кубке России по пулевой стрельбе, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены из разных регионов России и Беларуси. В олимпийском упражнении винтовка пневматическая 10 метров 60 выстрелов мастер спорта России Анастасия Колесникова заняла 2-е место среди российских спортсменов и 3-е место в общем зачете с участием спортсменов Республики Беларусь. Тренирует девушку Ольга Лутай. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам

0: той поры военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал и, обернувшись на прощание, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощание, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень из молодежи той поры, в боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.
1: Радио Z.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

0: этом твоя сила, брат. Оставайся собой и делай все красиво.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 19 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 15, днем до 23 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Российское ПВО за сутки сбило 992 дрона, 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб, сообщила Минобороны. Ночная атака украинских беспилотников по всей стране 18 июня стала одной из самых массированных с начала года, отметили в ведомстве. Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ. Кроме того, состоялся обмен телами погибших бойцов. Украине передано 522 тела военных ВСУ, Россия вернула домой тела 33 военнослужащих. Главы европейских государств ошибочно полагают, что обстановка на фронте меняется в пользу Украины. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков на саммите «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. АСЕАН». Европейцы явно настаивают на том, что необходимо продолжать войну, подчеркнул Ушаков. Помощник президента отметил, что европейская сторона оказывает неполезное влияние на президента США Дональда Трампа. Напомним, в апреле Владимир Путин заявил, что российская сторона уже знает, чем закончится спецоперация на Украине, но вместо публичных заявлений ограничится достижением целей конфликта. Россия и страны АСЕАН приняли комплексный план действий по реализации стратегического партнерства до 2030 года. Москва и государства ассоциации договорились расширять торговлю, инвестиции и партнерство в области энергетики. Россия и АСЕАН намерены укреплять диалог по вопросам безопасности. Кроме того, готовы развивать морское сотрудничество и продвигать беспрепятственную морскую торговлю, а также культурные проекты стран. Правила программы «Семейная ипотека» изменятся с 1 июля. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его словам, новые условия будут направлены на поддержку семей с детьми. Сейчас банки уже готовятся к изменениям, а сами правила должны обновить в ближайшее время. Ранее в Госдуме предлагали сделать ставку по семейной ипотеке дифференцированной. Она может зависеть от количества детей в семье. Чем их больше, тем ниже процент по кредиту. Россияне все чаще связывают престиж не с дорогими вещами, а с социальной устойчивостью. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ. Главным признаком статуса половина респондентов назвала возможность дать детям качественное образование. Еще 39% отметили доступ к хорошей медицине. Дорогой автомобиль считают признаком престижа только 15% опрошенных. Дорогую мебель и того меньше 3%. Социологи отмечают, что за последние 20 лет на первый план вышли не внешние атрибуты успеха, а уверенности в будущем. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто

до морей по Европе мои кости лежат. Во всех землях

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 19 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 15, днем до 23 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Телерадиокомпания «Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляет проект «Грант на успех».
1: Они защищали Родину. Теперь у них новая жизнь. Три героя, три истории, один шанс. Это реалити-шоу «Грант на успех».
2: Евгений Денисов, 29 лет. До СВО работал штукатуром. Из-за осложнений после боевой травмы решил открыть бизнес, чтобы быть в роли управляющего, а не рабочего.
3: Тратить час времени вечером на писульки, как сказать, эти записи, ну, я считаю, что это глупо.
4: Врач говорит, что мои ночные посиделки за бизнес-планом и физическая нагрузка на стройке мне запрещена. И теперь надо думать, как быть.
5: Очень маленькие сроки, в общем, дали. Я просто не успеваю с этой презентацией. Еще нужно слова эти учить, которые на защите диплома. Я не понимаю вообще, как его защищать, что писать именно.
3: Я пожертвовал временем и деньгами для этого проекта, так как брал много выходных. Но я не пожалел об этом.
2: Евгений Василенко, 38 лет, монтажник-высотник. До СВО имел свое дело – кофейные автоматы. В процессе обучения решил продолжить бизнес в этом направлении.
6: Презентация – это кому-то что-то презентовать. Ну, понятно же, на бумаге изложил, ну, чего вам не хватает. Был такой момент, но он мгновенный, буквально. Просто я усомнился в себе на секунду. То есть, думаю, может, блин, правда, пойду там работать куда-нибудь бригадиром, там, возьму себе бригадку, как раньше, да и это. Мне нравится движение. Я каждый день на суете из-за этих кофейников, хотя иногда хочется проклянуть их нафиг.
7: Я просчитал расходы на кофе, сахар, ну, в общем, все расходники. А про запасной фонд, который нужно иметь, который нам говорили на лекциях много раз об этом, я не подумал и забыл о нем. Набил собственную шишку. Ну, и теперь понимаю, что такое непредвиденные расходы на себе.
2: Михаил Якименко, 53 года. Вернувшись с СВО, хотел быть простым пенсионером. Любовь к животным подтолкнула его заняться производством корма для собак.
8: Алло, здравствуйте. Да я по поставке звоню. Как задерживается? А собаки без корма будут? Что я людям скажу, я обещал? Понятно. Вот и начни с малого. Если даже малого привезти не могут.
9: Да, конечно, ты покидаешь зону комфорта, да, диван, телевизор, и попадаешь в эту среду бизнесмена, и теперь я говорю, братан, здесь нет выходных. Да нет, страха, неудачи не было. Было, короче, перед отечеством, чтобы не облажаться. О, облажаться, да.
10: Полную версию проекта смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании ВКонтакте и в Телеграм.

отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Оргобежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев посетил Белгородскую область. Во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Шуваевым обсуждались самые важные для региона вопросы – безопасность приграничья, подготовка к осенне-зимнему периоду, строительство, ремонт школ, развитие здравоохранения и поддержка жителей, пострадавших от обстрелов. Особый акцент был сделан на защите территории от атак беспилотников. Александр Шуваев рассказал представителю президента о том, как в регионе усиливается работа по обнаружению беспилотников, наращиваются возможности подразделения БАРС Белгород и параллельно ведется восстановление энергетической инфраструктуры и подготовка к новому отопительному сезону. От всей души благодарю Игоря Олеговича за внимание к проблемам региона, понимание и поддержку. Все поставленные президентом задачи будем выполнять, подчеркнул Шуваев. Белгородцы могут принять участие в конкурсе «Спорт просто космос». До 12 июля любители активного образа жизни смогут принять участие в совместном конкурсе Минспорта России и Роскосмоса и стать ближе к звездам, продемонстрировав спортивные результаты. Испытать свои силы можно уже сейчас, сняв лучший ролик с выполнением упражнений из перечня нормативов космонавтов или любой другой физической активностью. Ознакомиться с правилами конкурса можно на сайте sportprostokosmos.rf. Результаты будут объявлены 3 августа. Главный приз для победителя в возрасте от 14 до 18 лет – посещение Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, а для совершеннолетнего победителя – настоящая тренировка с космонавтами. Конкурс приурочен к старту рекламной кампании «Глаза боятся, руки делают» госпрограммы «Спорт России». Одна из ключевых целей развития России – вовлечь к 2030 году 70% граждан в регулярное занятие спортом. С 2019 года при господдержке в нашей стране построено более 600 капитальных спортивных объектов и порядка 3000 некапитальных. В Карачанском округе продолжается ремонт участка автодороги регионального значения Белгород-Новый Оскол-Советское Замостье протяженностью более 2 километров. Дорожное полотно уже обновлено, теперь специалисты переходят к следующим этапам – ремонту водопропускных труб, установке дорожных знаков и сигнальных столбиков, а также нанесению разметки. Работы планируется завершить до конца месяца. Они проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Белгороде в подземном переходе «Энергомаш» появится энергоэффективное освещение. Строители провели герметизацию конструкции, обновили гидроизоляцию, усилили несущую колонну и приступили к сборке лестничных маршей. Особое внимание уделили защите от грунтовых вод. Сделали дренажную систему с отводом в ливневую канализацию. Это исключит подтопление даже при сильных дождях. После ремонта переход оснастят энергоэффективным освещением, тактильными маяками, козырьками и подъемниками для маломобильных граждан. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: И вот стою я на

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Каждую весну проходит парад. Мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград. Мы отмечаем

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 19 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 15, днем до 23 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
3: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.

0: Город воин и труженик, город герой. В лихолетьях и грозных боях возмужалый, и каких летописных страниц не открой, жизнь кипит на его деревянных причалах. Я, мой город, сегодня в любви признаюсь. Ты неброско красив и заслуженно славен. Ты частица державы по имени Русь. Ты душе моряка благодарная гавань.
1: Этот отрывок из стихотворения поэта, моряка-подводника Владимира Жарского, посвящен городу с военно-морским характером Полярному. Его часто называют колыбелью Северного флота, воротами Арктики и заполярным Севастополем. Он находится в Мурманской области, на берегу Кольского залива Баренцева моря.
0: Город был основан в 1896 году как порт Александровск, названный так в честь императора Александра III. Екатерининская гавань, на которой стоит Полярный, уже в XVIII веке использовалась для зимовки и ремонта военных кораблей России.
1: В годы Первой мировой войны Александровск стал одним из ключевых пунктов обороны Мурмана. Так называли побережье Баренцева моря, а затем и весь Кольский полуостров.
0: В 1933 году Иосиф Сталин, осмотрев Екатерининскую гавань, сказал: «Что такое Черное море? Лоханка. Что такое Балтийское море? Бутылка. А пробка не у нас. Вот здесь море. Здесь окно. Большой флот здесь. Только отсюда мы можем взять за живое и Англию, и Америку, если потребуется».

0: Во время Великой Отечественной войны Полярный стал важным стратегическим пунктом. Здесь находилась главная база Северного флота. Город оказался последним рубежом на пути к Кольскому заливу.
1: Первая весть о войне пришла в город еще 17 июня 1941 года, когда над бухтой появился первый фашистский самолет. В следующие несколько дней их количество постоянно росло. На флоте была объявлена повышенная боевая готовность.

0: утро 22 июня разбудило Полярный ревом фашистских самолетов и громом взрывов бомб. Сразу началась мобилизация жителей и гражданских судов. Было введено военное положение. В Баренцевом море вышли на боевые позиции подводные лодки и сторожевые корабли.
1: В окрестностях города было сооружено два оборонительных рубежа общей протяженностью 35 километров. Их занимали бригада морской пехоты, два морских полка, три артиллерийские батареи и другие подразделения численностью около 10 тысяч человек.
0: В первые дни войны было эвакуировано почти все гражданское население. В городе остались военные, их жены, врачи. Несмотря на частые массированные бомбежки, Полярному был нанесен минимально возможный ущерб. Это заслуга 58-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона ПВО. В течение всей войны зенитчики надежно прикрывали город.
1: 29 июня 1941 года противник перешел границу на Мурманском направлении и в результате напряженных боев продвинулся на 30 километров. К середине июля сложилась критическая ситуация. До Кольского залива оставалось не более 60 километров. Командованием была поставлена задача при любом положении на сухопутном фронте Северному флоту оставаться в Полярном, защищая этот пункт до последней крайности.
0: Остановить врага помогли артиллерийская поддержка флота и десанты, которые высаживались во фланг наступающему противнику.
1: Одной из важнейших задач было несение дозорной службы на подходе к главной базе и Мурманскому порту. Кильдинский плес перед входом в Кольский залив стал наиболее опасным участком прибрежных вод. Именно здесь были сосредоточены подводные лодки противника, атакующие стесненные в маневре суда конвоев. Катера дивизиона вели их постоянный поиск, конвоировали суда, обеспечивали противовоздушное прикрытие и ставили минные заграждения. С октября 1943 и до конца войны морские охотники вытравили более 400 мин, обнаружили и потопили 7 немецких подводных лодок, отразили 5 массированных атак самолетов и 130 атак подводных лодок.
0: К началу Великой Отечественной войны численность подводных сил на севере была наименьшей среди флотов. Бригада насчитывала всего 15 кораблей, сведенных в 3 дивизиона. Именно эти субмарины показали в первое полугодие войны образцы мужества и героизма. 6 лодок из них стали гвардейскими, 6 – краснознаменными. Дивизион «Щук» – единственный в подводных силах военно-морского флота, получивший 6 наград, 4 ордена Красного Знамени и 2 гвардейских флага. Командир этого дивизиона Иван Колышкин стал первым подводником, удостоенным звания Героя Советского Союза. Однако потери бригады были значительными. Из 15 лодок победу встретили только 2.
1: С объявлением мобилизации в первые дни войны на штат военного времени был переведен и главный военно-морской госпиталь Северного флота. В состав медицинской службы флота входило 3 военно-морских госпиталя и 4 базовых лазарета. Уже к 1942 году общий коечный фонд составил 600 мест.
0: Только за первый год войны в военно-морской госпиталь поступило более 2000 бойцов. Эвакуация раненых с полуострова Рыбачий проходила в непосредственной близости от позиций противника. Только на небольших рыболовецких судах, дрифтерботах, можно было прорваться сквозь бомбежки, артиллерийский и даже ружейно-пулеметный огонь. Принимая на борт до 3 десятков раненых, эти суденышки только за первый год войны перевезли около 6 тысяч человек.
1: На Северный флот прибыло много женщин-добровольцев, которые самоотверженно трудились в госпиталях. Иногда на каждую медсестру приходилось до 150 раненых. Они носили и мыли раненых, чинили белье, разгружали баржи с углем.
0: Несмотря на бесконечные налеты вражеской авиации и бомбежки, во время войны госпиталь принял более 18 тысяч раненых и больных, из них более 4 тысяч моряков-североморцев. За самоотверженный труд в годы войны 81 человек из личного состава госпиталя награжден орденами и медалями Советского Союза.
1: На протяжении всей войны в Полярном находился штаб Северного флота. Отсюда велось оперативное управление разнородными силами на огромном Северном морском театре в суровых климатических условиях. Этот город стал единственным из главных военно-морских баз флотов СССР, который фашисты не смогли захватить. Здесь образовался плацдарм, с которого в сентябре 1944 года началось активное наступление и освобождение Кольской земли.
0: После Великой Отечественной войны в Полярном были продолжены интенсивная боевая подготовка, освоение новой боевой техники и проектов дизельных подводных лодок, выработка тактических приемов, их применения. Подводные лодки новых проектов стали основой океанского дизельного подводного флота страны. Именно здесь закладывался фундамент для будущих дальних плаваний могучих подводных атомоходов.
1: Указом президента Российской Федерации от 5 мая 2008 года за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Полярному присвоено почетное звание «Город воинской славы».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

твое и мое. Дай нам силы, земля.

0: твое и мое.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Российское ПВО за сутки сбило 992 дрона, 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб, сообщила Минобороны. Ночная атака украинских беспилотников по всей стране 18 июня стала одной из самых массированных с начала года, отметили в ведомстве. Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ. Кроме того, состоялся обмен телами погибших бойцов. В Украине передано 522 тела военных ВСУ. Россия вернула домой тела 33 военнослужащих. Главы европейских государств ошибочно полагают, что обстановка на фронте меняется в пользу Украины. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков на саммите «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. АСЕАН». «Европейцы явно настаивают на том, что необходимо продолжать войну», – подчеркнул Ушаков. Помощник президента отметил, что европейская сторона оказывает неполезное влияние на президента США Дональда Трампа. Напомним, в апреле Владимир Путин заявил, что российская сторона она уже знает, чем закончится спецоперация на Украине, но вместо публичных заявлений ограничится достижением целей конфликта. Россия и страны АСЕАН приняли комплексный план действий по реализации стратегического партнерства до 2030 года. Москва и государства-ассоциации договорились расширять торговлю, инвестиции и партнерство в области энергетики. Россия и АСЕАН намерены укреплять диалог по вопросам безопасности. Кроме того, готовы развивать морское сотрудничество и продвигать беспрепятственную морскую торговлю, а также культурные проекты стран. Правила программы «Семейная ипотека» изменятся с 1 июля. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По его словам, новые условия будут направлены на поддержку семей с детьми. Сейчас банки уже готовятся к изменениям, а сами правила должны обновить и в ближайшее время. Ранее в Госдуме предлагали сделать ставку по семейной ипотеке дифференцированной. Она может зависеть от количества детей в семье. Чем их больше, тем ниже процент по кредиту. Россияне все чаще связывают престиж не с дорогими вещами, а с социальной устойчивостью. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ. Главным признаком статуса половина респондентов назвала возможность дать детям качественное образование. Еще 39% отметили доступ к хорошей медицине. Дорогой автомобиль считают признаком престижа только 15% опрошенных. Дорогую мебель и того меньше 3%. Социологи отмечают, что за последние 20 лет на первый план вышли не внешние атрибуты успеха, а уверенности в будущем. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

пылает огонь. Наша дружба, как загнанный конь, подустала, а может, как сон, просто как сон, казалось.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 19 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 15, днем до 23 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Телерадиокомпания «Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляет проект «Грант на успех».
1: Они защищали Родину. Теперь у них новая жизнь. Три героя, три истории, один шанс. Это реалити-шоу «Грант на успех».
2: Евгений Денисов, 29 лет. До СВО работал штукатуром. Из-за осложнений после боевой травмы решил открыть бизнес, чтобы быть в роли управляющего, а не рабочего.
3: Тратить час времени вечером на писульки, как сказать, эти записи, ну, я считаю, что это глупо.
4: Врач говорит, что мои ночные посиделки за бизнес-планом и физическая нагрузка на стройке мне запрещена. И теперь надо думать, как быть.
5: Очень маленькие сроки, в общем, дали. Я просто не успеваю с этой презентацией. Еще нужно слова эти учить, которые на защите диплома. Я не понимаю вообще, как его защищать, что писать именно.
6: Я пожертвовал временем и деньгами для этого проекта, так как брал много выходных. Но я не пожалел об этом.
2: Евгений Василенко, 38 лет, монтажник-высотник. До СВО имел свое дело – кофейные автоматы. В процессе обучения решил продолжить бизнес в этом направлении.
7: Презентация – это кому-то что-то презентовать. Ну, понятно же, на бумаге изложил, ну, чего вам не хватает. Был такой момент, он мгновенный, буквально. Просто я усомнился в себе на секунду. То есть, думаю, может, правда, пойду там работать куда-нибудь бригадиром, там, возьму себе бригадку, как раньше, да и это. Мне нравится движение. Я каждый день на суете из-за этих кофейников, хотя иногда хочется проклянуть их нафиг.
8: И я просчитал расходы на кофе, сахар, ну, в общем, все расходники. А про запасной фонд, который нужно иметь, который нам говорили на лекциях много раз об этом, я не подумал и забыл о нем. Набил собственную шишку. Ну, и теперь понимаю, что такое непредвиденные расходы на себя.
2: Михаил Якименко, 53 года. Вернувшись с СВО, хотел быть простым пенсионером. Любовь к животным подтолкнула его заняться производством корма для собак.
9: Алло, здравствуйте. Да я по поставке звоню. Как задерживается? А собаки без корма будут? Что я людям скажу, я обещал? Понятно. Вот и начни с малого. Если даже мало привезти не могут.
10: Да, конечно, ты покидаешь зону комфорта, да, диван, телевизор, и попадаешь в эту среду бизнесмена, где тебе говорят, братан, здесь нет выходных. Да нет, страха, неудачи не было. Было, короче, перед отечеством, чтобы не облажаться. О, облажаться, да.
11: Полную версию проекта смотрите на сайте mirbelogorya.ru и в соцсетях телерадиокомпании ВКонтакте и в Телеграм.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Оргобежина, здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев посетил Белгородскую область. Во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Шуваевым обсуждались самые важные для региона вопросы: безопасность приграничья, подготовка к осенне-зимнему периоду, строительство, ремонт школ, развитие здравоохранения и поддержка жителей, пострадавших от обстрелов. Особый акцент был сделан на защите территории от атак беспилотников. Александр Шуваев рассказал представителю президента о том, как в регионе усиливается работа по обнаружению беспилотников, наращиваются возможности подразделения «Барс Белгород» и параллельно ведется восстановление энергетической инфраструктуры и подготовка к новому отопительному сезону. От всей души благодарю Игоря Олеговича за внимание к проблемам региона, понимание и поддержку. Все поставленные президентом задачи будем выполнять, подчеркнул Шуваев. Белгородцы могут принять участие в конкурсе «Спорт просто космос». До 12 июля любители активного образа жизни смогут принять участие в совместном конкурсе Минспорта России и Роскосмоса и стать ближе к звездам, продемонстрировав спортивные результаты. Испытать свои силы можно уже сейчас, сняв лучший ролик с выполнением упражнений из перечня нормативов космонавтов или любой другой физической активностью. Ознакомиться с правилами конкурса можно на сайте «Спорт просто космос». .рф. Результаты будут объявлены 3 августа. Главный приз для победителя в возрасте от 14 до 18 лет – посещение Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, а для совершеннолетнего победителя – настоящая тренировка с космонавтами. Конкурс приурочен к старту рекламной кампании «Глаза боятся, руки делают» госпрограммы «Спорт России». Одна из ключевых целей развития России – вовлечь к 2030 году 70% граждан в регулярное занятие спортом. С 2019 года при господдержке в нашей стране построено более 600 капитальных спортивных объектов и порядка 3000 некапитальных. В Карачанском округе продолжается ремонт участка автодороги регионального значения Белгород-Новый Оскол-Советское Замостье протяженностью более 2 километров. Дорожное полотно уже обновлено, теперь специалисты переходят к следующим этапам – ремонту водопропускных труб, установке дорожных знаков и сигнальных столбиков, а также нанесению разметки. Работы планируется завершить до конца месяца. Они проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Белгороде в подземном переходе «Энергомаш» появится энергоэффективное освещение. Строители провели герметизацию конструкции, обновили гидроизоляцию, усилили несущую колонну и приступили к сборке лестничных маршей. Особое внимание уделили защите от грунтовых вод. Сделали дренажную систему с отводом в ливневую канализацию. Это исключит подтопление даже при сильных дождях. После ремонта переход оснастят энергоэффективным освещением, тактильными маяками, козырьками и подъемниками для маломобильных граждан. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 19 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 15, днем до 23 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуйте, дорогие солдаты! Вам пишет Юлия из Белгорода. Большое вам спасибо за мирное небо, за то, что мы не прячемся в подвалах. Вы большие молодцы! У многих из вас наверняка есть семьи. Они вас очень ждут и верят в вас. Они очень хотят видеть вас живыми и здоровыми. Удачи вам! Вы сможете одержать победу!

0: горят как символы великих убеждений.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Когда-то

0: войны, чтобы не было больше войны.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 15, днем до 23 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Телерадиокомпания «Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляет проект «Грант на успех».
1: Они защищали Родину. Теперь у них новая жизнь. Три героя, три истории, один шанс. Это реалити-шоу «Грант на успех».
2: Евгений Денисов, 29 лет. До СВО работал штукатуром. Из-за осложнений после боевой травмы решил открыть бизнес, чтобы быть в роли управляющего, а не рабочего.
3: Тратить час времени вечером на писульки, как сказать, эти записи, ну, я считаю, что это глупо.
4: Врач говорит, что мои ночные посиделки за бизнес-планом и физическая нагрузка на стройке мне запрещена. И теперь надо думать, как быть.
5: Очень маленькие сроки, в общем, дали. Я просто не успеваю с этой презентацией. Еще нужно слова эти учить, которые на защите диплома. Я не понимаю вообще, как его защищать, что писать именно.
3: Я пожертвовал временем и деньгами для этого проекта, так как брал много выходных. Но я не пожалел об этом.
2: Евгений Василенко, 38 лет, монтажник-высотник. До СВО имел свое дело – кофейные автоматы. В процессе обучения решил продолжить бизнес в этом направлении.
6: Презентация – это кому-то что-то презентовать. Ну, понятно же, на бумаге изложил, ну, что вам не хватает. Был такой момент, он мгновенный, буквально. Просто я усомнился в себе на секунду. То есть, думаю, может, правда, пойду там работать куда-нибудь бригадиром, там, возьму себе бригадку, как раньше, да и это. Мне нравится движение. Я каждый день на суете из-за этих кофейников, хотя иногда хочется проклянуть их нафиг.
7: Я просчитал расходы на кофе, сахар, ну, в общем, все расходники. А про запасной фонд, который нужно иметь, который нам говорили на лекциях много раз об этом, я не подумал и забыл о нем. Набил собственную шишку. Ну, и теперь понимаю, что такое непредвиденные расходы на себя.
2: Михаил Якименко, 53 года. Вернувшись с СВО, хотел быть простым пенсионером. Любовь к животным подтолкнула его заняться производством корма для собак.
8: Алло, здравствуйте. Да я по поставке звоню. Как задерживается? А собаки без корма будут? Что я людям скажу, я обещал? Понятно. Вот и начни с малого. Если даже мало привезти не могут.
9: Да, конечно, ты покидаешь зону комфорта, да, диван, телевизор, и попадаешь в эту среду бизнесмена, где тебе говорят: братан, здесь нет выходных. Да нет, страха неудачи не было. Было, короче, перед отечеством, чтобы не облажаться. О, облажаться, да.
10: Полную версию проекта смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании ВКонтакте и в Телеграм.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается –

вернитесь, наши пацаны. Вернитесь, все те, кто ушел.

земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные слезы.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 19 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 15, днем до 23 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат? Ты забыл, сколь нами вместе прочитано? Мы с тобой в

тобою родила. Стоим мы двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, а я на правом. Почему же так?

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.
6: Когда наступит

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: лошадей мы мазаны одним миром.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 19 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 15, днем до 23 градусов тепла. Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Радио З.
1: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме. Пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом, а коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря, чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. День ВДВ очередного года.
0: Радио З. Командовать парадом будем мы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм. We'll be right back.